0: Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительные и законодательные власти.
1: Однозначно.